Я имею там хигоджин, я хода хайч от хайч сайта могенч. Хаген гибо хайч дадж иуч хуйоджин сын хачин я дабаж мония мугмага оген артифишал интеллигенс га хаб габадан габадыч. Кема гуд атлендер бей Онтарио хуапца хаго жабумптано чачауи час сито агноджин жи гибо гаун хагнодж кема гаяйо хагнодж хайч иуч. Nia yw bwn haiwg iag ag anoptwm tabog yn oed y baita jas o Federal Justice Minister haiwg mae gawithig awg shmin ymham jad y basgwn zanwyd ag ond ysg i nis i ysgol drwy'r Saskatchewan di ywtiwyd ag ond ysg i gaz y pwag yn oed a beg sian dyn o nawsab geisio jad ysg i ywtstaswm. Nyn gan sgwyd abon yn dybaj mwn hap dwbyd a nis ffrob.